0: Добрый вечер, дорогой радиослушатель! В эфире передача «Время благоприятное». Содержание наших передач направлено на обсуждение общественных и духовных тем во свете Слова Божьего. Желаем вам Божьих благословений в вашем духовном поиске.
1: Увидев меня сейчас спешащего на работу, вы бы подумали: видимо, этот парень сегодня не с той ноги встал. И это в самом деле так. Да, я сегодня встал не с той ноги, а точнее, с левой. Что это значит, вы и сами догадываетесь. Целый день будешь злой. А как же мне не быть злым? Завтракая, я опрокинул солянку, и настроение тут же испортилось. Ведь если соль рассыпал, жди ссоры. И вот я, переполненный плохими предчувствиями, вышел из дома.
2: Так начинается рассказ «Эти безобидные суеверия», который и начнет нашу передачу.
1: Взглянув на часы, я понял, что могу опоздать. Ну что ж, ускорю шаг и буду обязательно вовремя. Но нет, только не это! Прямо передо мной дорогу перебежала черная кошка. Я остановился. Если пойду, будут неприятности. Лучше обойду полквартала, зато все будет в порядке. На работу я пришел на 20 минут позже. У двери меня уже ждал начальник, и вид его не предвещал ничего хорошего.
3: Андрей, ты опять опаздываешь?
1: Да, но...
3: Что «но»? До каких пор я буду все это терпеть?
1: Ну, понимаете, сегодня...
3: Я ничего не хочу понимать. Мне надоело что-то понимать. Ты все время оправдываешься, и у тебя вечно какие-нибудь отговорки.
1: Ну, пожалуйста, выслушайте меня.
3: Хватит. Мне все это надоело. Ты уволен.
1: Я хотел еще что-то сказать, но мой босс круто развернулся и вошел в свой кабинет, давая понять, что разговор закончен.

Огорченный, я поплелся в отдел кадров за своими документами. По пути я размышлял. И вправду, в приметы нужно верить, ведь все сходится. Утром я встал с левой ноги, и вот день весь испорчен. За столом рассыпал соль, поругался с начальником, и он меня уволил. Пока я шел по длинному коридору, у меня вдруг зачесался нос. «Значит, буду пить», — подумал я. Хотя пить мне не хотелось, но, учитывая то, что я получил свои расчетные, и то, что нос не переставал чесаться, я зашел в бар. Залпом выпил первую рюмочку. Нос чешется. Вторую, третью. Не помогает. И вот, выпив пятую рюмку, я все-таки добился своего. И теперь все в порядке. Да, теперь все в порядке. И нос не чешется, и на душе хорошо. Идя домой, немного пошатываясь, я вспомнил старую песенку и стал тихонько ее насвистывать. Но тут в мозг вихрем ворвалась мысль. Стоп, денег не будет. Я быстро похлопал себя по карманам. Медленно, боясь вздохнуть, я засунул руку в левый карман. Из груди вырвался вздох. Но нет, не облегчение, а горе. Моментально отрезвев, я понял. Деньги исчезли. Упрекал себя, как только мог. Ну кто тебя просил свистеть? Да если б не это, деньги были бы на месте. Говоря все это, я забыл, что в баре возле меня крутился какой-то подозрительный тип. Но сейчас я упрекал себя не за неосторожность, а за свой свист. Ругая себя в мыслях, я и не заметил, как очутился на остановке, переполненной людьми.

0: Я подумал. Ну вот, приду сейчас домой и что скажу жене? С работы уволили, домой пришел пьяный, а ко всему этому еще и деньги украли. Хоть бы с ней не поссориться. И тут я вспомнил, что нужно делать в таких случаях. Но так как дерева поблизости не было, я плюнул через левое плечо. И вдруг за моей спиной я услышал чей-то грубый мужской голос.
1: «Эй, верблюд, ты шо вообще?»
0: Я в ужасе повернулся и увидел перед собой мужика метра с два ростом и весом не меньше тонны. «Мужчина, простите, я вас не...» Больше я не успел сказать ничего. Огромный кулак уже летел в направлении моего лица. В глазах у меня потемнело, в голове я услышал свист и стал плавно уходить в тихий безмятежный сон.

0: Очнувшись, я осмотрелся. Лежал я на кровати в каком-то помещении, где кроме белого, другого цвета не существовало. Открылась дверь, и в нее вошел ангел в белой одежде. По мере приближения ангела я заметил в ее руке щипцы и ватку. Собрав все свои силы, я прошептал: «Доктор, что со мной?»
1: «Ничего страшного, голубчик. Небольшое сотрясение мозга и сломанный нос. Могло быть гораздо хуже».
0: Она сделала укол и вышла. Рядом, справа от меня, лежал пациент, у которого была загипсована нога. Он с интересом спросил:
2: «Ну скажите, и как это вас угораздило?»
0: «Это длинная история, и мне не хочется об этом даже вспоминать».
2: «Но не хотите рассказывать? Как хотите. А хотите знать, что случилось со мной?»
0: «Давайте», — сказал я, понимая, что все равно придется слушать.
2: «Ну так вот, понимаете, раньше я никогда не верил в гороскопы, но на прошлой неделе...»
0: Он все еще продолжал что-то говорить, но я его почти не слышал. Слова доносились все тише и тише. Веки мои отяжелели, и я уснул.

0: перебежавшая дорогу черная кошка, 13 число, пересекший дорогу с пустым ведром, вой собаки, стук птицы в окно, к несчастью. Желтый цвет к разлуке, потеря обручального кольца к беде, булавка на одежде от сглаза.
1: Приметы, приметы. Они так прочно вошли в наш быт, что мы следуем им, даже не задумываясь, зачем, для чего и кому это надо.
0: Кто из нас не получал так называемые «небесные письма»? Его надо переписать энное количество раз и отправить по другим адресам. Если вы этого не сделаете, вас постигнет горе.
1: Амулеты, талисманы. Они красиво оформлены, и их с удовольствием носят на золотой цепочке. Им приписывается сохраняющая и приносящая счастье сила. Некоторые от сглаза носят булавку, кто-то – знак своего гороскопа и так далее. Амулеты успокаивают человека, и он чувствует себя под охраной какой-то силы.
0: Некоторые люди имеют «святые» в кавычках амулеты, например, Библия. Многие хотят иметь Библию в вере. Если святая книга будет находиться в доме, ничего плохого не случится. Другие люди носят при себе 90-й псалом, называя его «живые помощи», или нательный крестик, твердо веря, что он охранит в случае беды. Еще существуют так называемые «святые молитвы». В конце или в начале такой молитвы стоят слова «эта молитва поможет тебе». Такой молитве приписывается собственная самостоятельная сила.
1: В Библии, в книге пророка Осии, 4 глава, 12 стих, сказано: «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл дает ему ответ». Еще в глубокой древности люди также пытались получить ответ от Бога с помощью различных уловок. В этом случае на землю бросали деревянную палку и в зависимости от ее положения делали выводы. Сегодня это можно сравнить с предсказаниями по картам или броском монеты.

0: Слушатель, скажите честно, свободны ли мы с вами от различных суеверий? Скорее всего, нет. Суеверия с точки зрения разума просто глупые, держат нас в плену страха. Кто-то боится крика совы, кто-то черной кошки, кто-то несчастливых дней или числа 13. В одних странах больше, в других меньше, люди верят в приметы. И чем дальше народ от живого истинного Бога, тем больше суеверий. Это относится и к странам с примитивной культурой, и к высокоразвитым. Человеческой душе нужно во что-то верить. А если нет истинной веры, возникает суеверие.
1: Что же такое суеверие? Первая часть слова – суе. Словарь Даля говорит «суе» или «всуе» – напрасно, даром, тщетно, попусту, бестолку, без пользы. А все слово «суеверие» означает ошибочное, пустое, вздорное, ложное верование во что-то. То есть напрасная, пустая вера.
0: Какая причина того, что мы, современные люди, образованные и умные, живущие в век стремительно развивающейся компьютерной технологии, верим прогнозам астрологов, предсказаниям карт, приметам? Кто и что стоит за суеверием? Говорит через них Бог или какая другая сила?
1: Мы с вами, внешне довольно независимые, в глубине своей души тоскуем по Богу. В каждом из нас есть эта тоска, просто мы не можем правильно понять и назвать это ощущение. Мы с вами осознаем, что есть силы, которые стоят намного выше нас, и управлять ими человек не может. Поэтому суеверие возникло из чувства бессилия установить контакт с Богом. И если у людей нет веры в живого Бога, появляется суеверие, вера в другие силы.
0: Некоторые утверждают, что есть хорошие и плохие приметы. Что плохого в том, что они извещают о приближении определенных событий? Есть время морально подготовиться. Да разве приметы не от Бога? Через них Бог предостерегает человека от неприятностей и беды.
1: Но дело в том, что Бог не пользуется такими примитивными методами. Его нельзя заключить в какой-то амулет или заставить говорить через приметы. Всевышний действует по своему плану и по своему усмотрению направляет жизни людей. Он не играет с нами в прятки, подбрасывая подкову на счастье или человека с пустыми ведрами к несчастью. Не заставляет птицу кричать или стучать к нам в окно. Однозначно и твердо Библия говорит, что суеверие не от Бога. Более того, это не просто невинная забава. Суеверие несет в себе определенную опасность. Дьявол пользуется им, чтобы вовлечь человека в свою власть.
0: В чем же опасность суеверий?
1: Во-первых, они отвлекают человека от живой веры в Бога. Сегодня люди не знают, кому верить и во что. Раз душа желает, пусть верит. Неважно, вера это или суеверие. На самом же деле, вера в приметы и знаки – это прививка против настоящей веры.
0: Во-вторых, чем более суеверен человек, тем менее он восприимчив к водительству Бога в своей жизни. Например, утром он споткнулся на пороге, потом что-то забыл, вернулся. Человек целый день будет находиться в страхе перед чем-то плохим и не заметит, что Бог хотел по-особенному одарить его в этот день. Вера в приметы сковывает волю и свободу человека. Суеверие начинает руководить им в повседневной жизни. Затем, укоренившись в сознании, формирует образ мыслей и ценности человека.
1: В-третьих, суеверие – это по сути своей идолопоклонство, так как на место всемогущего Бога ставится примета, знак счастья, несчастья, амулет или талисман. Через них человек пытается узнать будущее, обрести удачу и помощь, нарушая таким образом первую заповедь и совершая преступление против личности и святости Бога.
0: И последнее. Суеверие – это стартовая площадка для оккультизма. Не всегда суеверие можно назвать оккультным, но оно часто ведет к нему. Простая вера в приметы делает человека зависимым от оккультных сил. Этот переход не резкий и не совершается за один день, но это также своеобразная тактика сатаны, постепенное овладение человеком. Кто-то может сказать: «Я не верю, ничего серьезного в этом нет». Сатане совершенно безразлично, верите вы в приметы или нет. Ему важно, чтобы вы находились под его влиянием. Для этого он охотно маскируется и готов принять совершенно безобидный вид.
1: Друзья, вы хотите жить в постоянном ожидании чего-то плохого? Жить с чувством, что за вашей жизнью ведется неусыпное наблюдение, и над вами тяготеет чья-то рука или командует неумолимая воля? Так будет, пока вы верите в приметы, и через них дьяволу. Так будет в жизни каждого, кто не обратится от этого мертвого идолослужения к Богу и единственному, живому и любящему. Бог хочет, чтобы люди перестали искать обходные пути к Нему и помощи на стороне, там, где только злая сатанинская сила, которая не приносит добра, но только обкрадывает и обманывает, обещает помощь, но в трудный момент дико хохочет прямо в лицо. Бог сказал израильскому народу: «Вот я предлагаю тебе благословение и проклятие. Благословение, если послушаешь заповедей Господа Бога твоего, а проклятие, если не послушаете и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед других богов».
0: Творец определил два пути. На одном вы обречены на пожизненное блуждание в стороне от истины. На другом Бог предлагает вам свою любовь и защиту. Поэтому те, кто доверились Ему, не боятся, идя по жизни вместе с Иисусом Христом, который сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы заметили? Путь к Богу ведет не через амулеты, святые молитвы, приметы, а через веру в Иисуса Христа. В Библии сказано, что судьба человека от Господа. И если мы доверили Ему свою жизнь, мы можем быть спокойны. Наш Бог дарит нам надежду. Он является Богом для каждого человека и желает каждому из нас всего самого лучшего. Он очень любит нас и хочет помочь. И мы можем не бояться неприятностей в будущем, идя по жизни с Иисусом Христом. Слушатель, пригласите Его в свою жизнь – в молитве покаяния.

Так просто прийти к Иисусу Христу. Так просто впервые Ему помолиться. Так просто припасть головой ко кресту. Так просто Царю всех царей поклониться. Так просто слова покаяния сказать. Так просто грехи положить у распятия. Так просто спасение даром принять. Так просто счастливым стать по благодати. Так трудно нести наказание чужое. Так трудно оплеванным быть ни за что. Так трудно на плечи поднять крест тяжелый. Так трудно, об этом не знает никто. Так трудно от ржавых гвоздей на запястьях. Так трудно от острых колючек венца. Так трудно висеть на Голгофском распятии. Так трудно, но нужно идти до конца. И шел он, Сын Божий, до самого смертного часа. Грехов человеческих тяжесть лежала на нем. Была до краев переполнена горькая чаша, которую пил Иисус. Мы из чаши не пьем. Когда бы с грехами своими пред Богом предстал ты, виновен, и к смерти тебя осудил бы тот суд. Но ты и Господь на кресте поменялись местами, и вместо тебя на Голгофе был распят Иисус. А кто-то сказал, что дается спасение даром. Неправда. Оно добывалось в тяжелой борьбе. Колени склонив у распятия, будь благодарным за то, что так просто спасение дается тебе.

0: вечную жизнь, лучшую жизнь.
1: Наша радиопередача заканчивается.
2: Передача выходит в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
3: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
2: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
1: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Приветствуем всех слушателей нашей передачи. Сегодня в рубрике «Музыкальные шедевры» мы услышим с вами редко исполняемый симфонический этюд Петра Чайковского «Буря». А чтобы было еще не только приятно, но и полезно слушать классическую музыку, в программу включена сказка Александра Пушкина «О золотом петушке». Желаю приятного прослушивания.
2: Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о золотом петушке. Негде в 39-м царстве, в 30-м государстве жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга, глядь, он с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут от моря со злостью. Инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон, что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу, шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка золотого петушка. «Посади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны, иль набега силы бранной, иль другой беды незваной, вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется». Царь скопца благодарит, горы золота сулит. «За такое одолженье, — говорит он в восхищенье, — волю первую твою я исполню, как мою».

и тушок с высокой спицы стал стеречь его границей. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Кири-ку-ку! Царствуй лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год другой проходит мирно, петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. «Царь ты наш, отец народа!» — возглашает воевода. «Государь, проснись, беда!» «Что такое, господа?» — говорит Дадон, зевая. «А? Кто там? Беда какая?» Воевода говорит, петушок опять кричит. Страх и шум во всей столице. Царь кукушку, а на спице видит, бьется петушок, обратившись на восток. Медлить нечего, скорее, люди, на конь, эй, живее! Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет. Петушок угомонился, шум утих, и царь забылся. Вот проходит 8 дней, а от войска нет вестей. Было ли, не было ли сраженья? Нет Дадону донесенья. Петушок кричит опять, кличет царь другую рать. Сына он теперь меньшого шлет на выручку большого. Петушок опять утих.

Снова вести нет от них. Снова 8 дней проходят. Люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять. Царь скликает 3-ю рать и ведет ее к востоку, сам не зная, быть ли проку. Войска идут день и ночь. Им становится не вмочь ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. Что за чудо, мыслит он. Вот 8-й уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, вкруг шатра, в ущелье тесном, рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его 2 сына, без шеломов и без лад, оба мертвые лежат. Меч вонзивши друг во друга, бродят кони их средь луга, по протоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл: «Ох, дети, дети, горе мне, попались в сети оба наши сокола».

Горе, смерть моя пришла. Все завыли за Дадоном, застонало тяжким стоном глубь долин, и сердце гор потряслося. Вдруг шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, царь умолк, ей глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И она перед Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала, всяким явством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать. И потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Дадон.

0: Наконец и в путь обратный со своей силой ратной и с девицей молодой царь отправился домой. Перед ним молва бежала, быль и небыль разглашала. Под столицей, близ ворот, шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, за Дадоном и царицей, всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе увидел он в сорочинской шапке белой, весь как лебедь поседелый, старый друг его Скопец. «А, здорово, мой отец!» — молвил царь ему. «Что скажешь? Будь поближе, что прикажешь?» «Царь!» — ответствует мудрец. «Разочтемся, наконец! Помнишь, за мою услугу обещался мне как другу волю первую мою ты исполнить как свою. Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу?»
1: Крайне царь был изумлен. «Что ты, старцу, — молвил он, — или бес в тебя ввернулся? Или ты с ума рехнулся? Что ты в голову забрал?»
2: «Я, конечно, обещал, но всему же есть граница.
1: И зачем тебе девица?»
2: «Полно, знаешь ли, кто я?
1: Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярский, хоть коня с конюшни царской, хоть полцарства моего!»
2: «Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу, шамаханскую царицу», — говорит мудрец в ответ.
1: Плюнул царь. «Так легче. Нет, ничего ты не получишь.
2: Сам себя ты, грешник, мучишь. Убирайся цел пока!
1: Оттащите старика!»
2: Старичок хотел заспорить, но с иным накладно вздорить. Царь хватил его же злом по лбу, тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи. И да ха-ха-ха. Не боится знать греха. Царь хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы. Колесница полетел и царю на теме сел.
1: Встрепенулся,
2: клюнул в теме и взвелся. И в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок.

0: Все.
1: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потом, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь землей. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет за мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой, еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой.